0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱜᱚᱪ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱠᱤ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱚ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚ ᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱷᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱤᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱟᱱ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱟᱢ ᱥᱮᱛᱚᱱ